0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат кийал алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqarorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan kortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat 699 simita allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2319 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarneruit. Tour de France 2026. Nuorsuamme sukkilerluni unamminerit sakkortunersaat malinnaaffigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun. Apo fissiattumaanut pissanartorpassuit nanor media kanaaliisigut isiinnaakki.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Wimbledon tennis. Han har taget det på.
3: Love 15.
2: Du sagde mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok. Bissinger nok, du er jo her til vinde sygt, jo. Når nok media på Kanarie har kunnet tjere ud. I sin nok.
3: How cheeky is that?
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fra tæt der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo at vinde noget sygt, jo. Når nok media på Kanadi har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.